0: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
1: Pues escuchamos esas palabras por parte del Kremlin que ya han escuchado, deniegan que Rusia prepare un ataque contra la OTAN, dice que son completamente falsos, son bulos. Pues hacemos una pequeña pausa publicitaria en Negocios Televisión, pero no se vayan porque enseguida vamos con el repaso de las principales plazas europeas y cómo echan el cierre, el broche final a la sesión de hoy. Enseguida volvemos.

0: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
1: Pues escuchamos esas palabras por parte del Kremlin que ya han escuchado, deniegan que Rusia prepare un ataque contra la OTAN, dice que son completamente falsos, son bulos. Pues hacemos una pequeña pausa publicitaria en Negocios Televisión, pero no se vayan porque enseguida vamos con el repaso de las principales plazas europeas y cómo echan el cierre, el broche final a la sesión de hoy. Enseguida volvemos.